Орешек, банка, тверд. Но все ж не зря он был нам дан. Вам расколоть его поможет наш коллектив «Монгол Шудан». Гитара Энд Лукал, Валерий Скородец. Бас-гитара Марк Беликов. Саксофон Энд Клавишный Игорь Торопов. Ударные Сергей Фролов. А также В. Шокин Н. И. Ковалев. Программирование А. Крашененников, С. Фролов, В. Скородец. Звукорежиссер Александр Крашененников. Звукооператоры Борис Самойлов и Игорь Ковалев. Административная группа. Директор Игорь Ковалев. Директор студии товарищ Игорь Бабенко, которого мы благодарим за оказанные нам услуги. И генеральный директор студии «Рекорд» Юрий Чернавский.